0: пятый тянул, упростит мне стан на зим, всяких дну, врал си проедем на червену.
1: Милуете. Радио час.